Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки наша.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске 12-14 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 13-15. В Гомеле 14-16 со знаком плюс, в Гродно 19-21. В Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Бибирекса и Фейтлесс.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске 12-14 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 13-15. В Гомеле 14-16 со знаком плюс, в Гродно 19-21. В Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Вик.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Классных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в России.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске 12-14 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 13-15. В Гомеле 14-16 со знаком плюс, в Гродно 19-21. В Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Реклама.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске 12-14 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 13-15. В Гомеле 14-16 со знаком плюс, в Гродно 19-21. В Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске 12-14 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 13-15. В Гомеле 14-16 со знаком плюс, в Гродно 19-21. В Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко накануне принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Белорусский лидер обозначил подход нашей страны к использованию искусственного интеллекта и призвал к более тесной кооперации в этой сфере. Глава государства привел примеры внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Также на полях саммита Александр Лукашенко провел встречу с Владимиром Путиным. Последние дни весны будут ветреными и прохладными, сообщают синоптики. В некоторых районах сегодня и вовсе ожидаются грозы с дождями. Что касается ветра, то его порывы в отдельных районах достигнут скорости 14 метров в секунду. В целом же по стране столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов. В США может появиться новая банкнота. Ее номинал составит $250, а на изображении будет действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Как уточняют СМИ, Министерство финансов ждет одобрения от Конгресса, чтобы уже начать печатать новые деньги. В Дубае начали строительство нового международного аэропорта Аль-Мактум. Он должен стать крупнейшим в мире. Проект оценивают примерно в $35 миллиардов. Аэропорт построят к юго-западу от города. В составе комплекса Dubai World Central. По плану у него будет 400 выходов на посадку, 5 параллельных взлетно-посадочных полос и пропускная способность до 260 миллионов пассажиров в год. Это примерно в 5 раз больше нынешнего международного аэропорта Дубая. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске 12-14 тепла, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле днем 14-16 выше нуля, в Гродно плюс 19-21 и в Бресте плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. В Минске днем +11-13.

0: Витебске 12-14 тепла, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле днем 14-16 выше нуля, в Гродно плюс 19-21 и в Бресте плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
1: Around the world.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 24 мая сошлись во мнении, что вопросы европейской безопасности должны решаться в Европе. Об этом глава белорусского государства рассказал в Астане, отвечая на вопросы журналистов. «Не Дональд Трамп должен трепать там нас по голове и толкать к миру еще чему-то, а мы должны решать эти вопросы, потому что мы непосредственно здесь живем», — заметил белорусский лидер. Белфармация запустила фармабот для помощи в поиске лекарств. Кроме того, он укажет ближайшую аптеку с нужным лекарством, и через него можно получить подробную информацию об оплате и доставке. Также с его помощью можно будет узнать о действующих скидках, акциях и о бонусной программе. В Белфармации отметили, что помимо всего, фармбот наделен функцией напоминать о приеме лекарств. Иран и США пока не обсуждают тему ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаим. По его словам, Тегеран продолжает обмениваться сообщениями с Вашингтоном, но речи об утверждении окончательного соглашения пока не идет. В свою же очередь, американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял, что большая часть пунктов сделки с Тегераном уже согласована. Вышел финальный трейлер третьего сезона «Дома дракона». Новые эпизоды начнут выходить 21 июня, а всего запланировано 8 серий, которые будут появляться еженедельно до 9 августа. Сюжет третьего сезона основан на романе Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Однако, как рассказывала команда шоу, не исключено, что события будут отличаться от описанных в книге. Напомню, сериал «Дом дракона» рассказывает о событиях, которые случились за 200 лет до описанных в «Игре престолов». И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске 12-14 тепла, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле днем 14-16 выше нуля, в Гродно плюс 19-21 и в Бресте плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: В общем, ребят, живу на 19 этаже.
3: Да.
2: Для тех, кто живет в высоких домах, пожалуйста, вот это для них. Когда поднимаешься на лифте, подними сжатый кулак вверх. Побудь суперменом.
3: Главное, чтобы не пришлось этот кулак вниз опускать. Ну да ладно. Так, у меня вот такая очень простая, но я не знаю, меня она улыбнула сегодня утром. Водитель автобуса гармошки, поочередно нажимая газ-тормоз, сыграл «Калинку-малинку».
2: Хорошо. Очень хорошо.
4: Как прическу новую сделала, так он не заметил. А как бампер на машине поцарапала, так он в трусах встречать выбежал.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Как бы так ни получилось, чтобы реклама была? Ну да ладно, попробуем. У нас здесь давеча не так давно, на втором этаже, где у нас офис Радиус ФМ, открылась автошкола.
3: Открылась
2: автошкола, в которую...
3: Подожди. Надо. Вот тебе, пожалуйста. Сейчас вы поймете, почему так.
4: Это я заметила, что автошкола открылась.
2: Да, в которую было бы очень неплохо записаться одному из нас и все-таки получить это самое долгожданное, необходимое водительское удостоверение, о чем я, разумеется, ну, если не каждый понедельник...
3: То каждый день.
2: То каждый день напоминаю Паше Одноховскому. Паша честно говорит, да, ты знаешь, надо. Это вот как случай, когда ты одноклассника встретил, и вы такие, надо встретиться, да,
3: спишемся.
2: И никогда больше не виделись.
3: Связь. Это на самом деле очень смешно. Это вот та самая обещалка себе самому с понедельника 100%. Уже очень много лет я пытаюсь перебороть эту штуку себе. Вась, спасибо большое теперь на всю страну.
2: Надо сделать новую программу, мне кажется, в понедельник дойдет до автошколы.
3: Давай. И послушаем.
5: Люди обожают начинать новую жизнь с понедельника. Потому что понедельник — это официальный день великих надежд и маленьких провалов. Кто-то уже лет 10 собирается начать бегать. Причем кроссовки куплены, форма есть, мотивационные видео просмотрены. Осталось только один нюанс — выйти из дома. Многие обещают себе начать правильно питаться. В воскресенье вечером человек торжественно выбрасывает майонез, а в понедельник уже ест шаурму, потому что день был тяжелый. Есть еще люди, которые с понедельника хотят раньше ложиться спать и в первый же вечер лежат до двух ночи, читая, почему важно соблюдать режим. Отдельный уровень — начну учить язык. Приложение скачано, 5 слов выучено, дальше мозг решил, ну все, почти биллинг. Самое смешное, люди каждый раз искренне верят, что именно этот понедельник особенный. Потому что надежда на новую версию себя у человека никогда не заканчивается. В отличие от мотивации, примерно к среде.
2: Паш, когда в автошколу?
4: Я вот тогда же, когда я из понедельника начну ложиться нормально спать.
2: Да.
4: Ровно в этот же день.
2: Когда-то этот понедельник случится.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
6: Горячее предложение в 3 цены. По 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей «Бой Скаут» 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
8: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
7: Детролекс родом из Франции.
9: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
10: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
11: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
12: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
13: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
14: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Персик всего 7 рублей 99 копеек за килограмм. Пепси всего 2 рубля 79 копеек за полтора литра. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM наша.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Первонаперво, если такое случилось, открываем форточку. Потом закрываем дверь в другие комнаты, чтобы огородить место происшествия. Ну, чтобы воздух в других комнатах не загрязнялся.
3: Так.
2: Одеваем резиновые перчатки. Берем банку, стеклянную банку, наливаем туда воды. Туда мы и будем складировать все наши остатки происшествия. Почему наливать воды? Чтобы ртуть не испарялась оттуда. Нужна вода. Далее начинаем собирать ртуть. Ни в коем случае никаким не пылесосом. Что мы делаем? Мы закрываем, во-первых, наше лицо ватно-марлевой повязочкой, ну, чтобы не надышаться всем этим. Да. Повязочку лучше смочить водой, либо раствором соды. Ну, это ладно. Собираем ртуть. Чем мы ее собираем? Лучше всего использовать шприц. Если у вас есть там спринцовка, резиновая груша, листы намоченной бумаги или газеты, пластырь, скотч, мокрая вата отлично подходит для этого, влажная кисточка. И потом все это мы помещаем в банку. Если это очень долго, если процесс у вас занимает много времени, выходите на свежий воздух каждые 15 минут. После того, как все собрали, эту банку плотно закрываем и сдаем на утилизацию.
3: Слушайте, мне на самом деле очень улыбает вот эта история, которую мы сейчас рассказываем, потому что я в детстве очень не любил ходить в школу, это правда. Я придумывал миллиард способов, разбитые градусники в том числе, но не по моей вине, градусники, засунутые в кипяток, дабы поднять температуру, но я не знал, что это может привести к последствиям.
4: Я
3: очень четко помню историю с детства, когда ко мне в третий или четвертый час, раз уже приезжает МЧС, а я жил, напоминаю, в суровом городе Лепеле, и они говорят: слушай, вот чё мы к тебе все время ездим? В школу ты и так уже не пойдешь. Смотри, открываешь окно, берешь полотенце, делаешь мыльный раствор, теплая вода, жидкое мыло, да, что-то размешиваешь, моешь пол, ртуть собрал, с полотенцем выкинул, все.
4: Молодцы.
3: То есть мне настолько это было смешно и настолько часто ребята ко мне приезжали.
4: Я тоже жутко не хотел в школу, и после того, как я однажды засунул градусник в чай, там скакануло до 40, не разбился, мне повезло.
3: Тебе повезло.
4: Да, не разбился.
3: Меня разбивались.
4: Я понял, что нужно искать какой-то другой способ, как искусственно поднять температуру. И я нашел, нужно перевернуть градусник обратной стороной, но не там, где пимпочка с ртутью, а обратной стороной. И об грудную клетку себе так постукиваешь легонечко, и ртуть сползает на нужную тебе. Можно контролировать этот момент. И выставляешь себе спокойненький, комфортный 37,4, это когда вот мужчина умирает среднестатистически, да? Вот эту температуру ты выставил, маме показал.
3: Профиль. Знаешь, вот мы рассказываем, это буквально недавно прозвенели последние звонки во всех школах, и сейчас дети едут с родителями такие: где ты был раньше, чувак?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске 12-14 тепла, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле днем 14-16 выше нуля, в Гродно плюс 19-21 и в Бресте плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nie endet.
1: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
4: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Ведущие радиостанции решили рассказать слушателям об НЛО, но совершили забавную ошибку.
3: Вызвали.
2: Они объявили слушателям, что вот-вот к нам подключится эксперт в области уфологии. Это называется наука, которая изучает вот НЛО.
4: А он уфолог.
2: Уфология,
4: уфолог,
2: да.
4: Уфолог, да, специалист.
2: А после этого они начали смеяться, потому что гость программы, у которого они спросили о том, как, вот откуда он так много знает об НЛО, как долго он этим занимается, огорошил всех, сказать, что я вообще-то не уфолог, а уролог. Я исследую немножечко другие направления.
4: Другие
2: врач
4: области.
2: Врач со смехом, да, ответил, что, слушайте, да, конечно, названия похожи, но все-таки
3: но инопланетяне там тоже бывают.
2: Да, вселенцы.
4: Я не знаю, как урологи, но вот хирурги точно верят в существование НЛО, потому что иначе как объяснить то, что они обычно находят внутри человека. Сам-то человек, конечно, в себя такое засунуть не мог, поэтому остаются только зеленые человечки. Так что надо было звать хирурга. Хирурги знают про инопланетян.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
1: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: История произошла с лисой. Во Франции мужчина разоблачил лису, которая обворовала его семью на 900 евро.
2: Это он так жене объяснил или что?
1: Наших. Ну, они вместе как бы там все это нашли, и даже объяснять не пришлось. Что же произошло? Дело в том, что они играют в питанг. Ну, такой спорт, для которого используются металлические шары. И вот они начали замечать, что эти шарики начали пропадать. За короткое время пропало больше 10 шаров. Супруги решили, что кто-то, наверное, забирается к ним во двор, ну и ворует их. Они установили скрытую камеру и увидели, что эти тяжелые металлические шары воровала лиса. Всего она утащила 19 шариков. По им комментариям они говорят: она украла лучшие шары, у нас остался только один. Общая стоимость похищенного 900 евро. Теперь они хотят к последнему шарику прикрепить трекер.
3: Чтобы найти остальные.
2: Не зря вот лисица является символом хитрости. Не поможет трекер. Лиса запутает след обязательно. Более того, она поступит хитро. Она сбросит этот трекер где-нибудь возле медвежьей берлоги. И все, иди потом медведю доказывай, что он не верблюд. А с другой стороны, может, это муж вступил вот в этот преступный сговор с лисой. Он просто задолбался играть в питанг вместо того, чтобы жарить барбекю на заднем дворе, понимаешь, у себя с друзьями.
3: Ерундой заниматься,
2: вкусные,
3: да?
2: Напитки, да, он был вынужден из-за жены бросать эти металлические шары, чтобы они попали поближе вот к этому деревянному.
3: Какая-то часть правды в своих словах есть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Скоро в Минск с официальным визитом приедет доверенное лицо президента Франции. Об этом накануне рассказал президент Александр Лукашенко. А белорусский лидер отметил, что визит состоится уже в начале ближайшей недели. В понедельник или вторник глава государства намерен озвучить французскому представителю все нынешние проблемы в отношениях двух государств. Накануне прошел языковой этап централизованного экзамена. Почти 59 тысяч человек сдали ЦЭ по белорусскому или русскому языку. Двух учащихся удалили из аудитории за использование мобильных телефонов и вынос тестовых материалов. Не явились на место сдачи почти 200 учащихся. Из них 96 экстернов отказались от участия. Остальные в своем большинстве не пришли из-за болезни или участия в спортивных соревнованиях. В Турции сильные осадки вызвали оползень. Огромная каменная глыба, сорвавшаяся со склона, упала на дорогу. Инцидент произошел в районе Хопа провинции Артвин. В результате оползня никто не погиб и не пострадал. Кроме того, пассажирский автобус, припаркованный неподалеку от места происшествия, по счастливой случайности не получил повреждений. Пари Сен-Жермен второй раз подряд сыграет в финале футбольной Лиги чемпионов. Отстаивать титул команда из Франции будет против английского Арсенала. Встреча на поле Пушкаш-арены в Будапеште начнется в 19:00 по минскому времени. В полуфинале Пари Сен-Жермен одолел по сумме двух встреч чемпиона Германии Мюнхенскую Баварию, а лондонский клуб оказался сильнее мадридского Атлетика. Далее коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске 12-14 тепла, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле днем 14-16 выше нуля, в Гродно плюс 19-21 и в Бресте плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Родители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Я хочу сделать небольшое признание. Вот поднимаю руку вверх.
3: Делай.
2: Я сегодня жутко не выспался. А как я понимаю, что я не выспался? Ну, помимо всех вот этих прочих, которые есть у всех людей, состояние, да, вот это, глаза открыть не можешь, мозги не варят, все в порядке. Я перевожу будильник.
4: Угу. А,
2: я
4: попозже,
2: никогда
4: да?
2: не перевожу. У меня один будильник, который вот стоит вот на определенное время. Он зазвонил, я его быстро вырубил, ну, потому что дети, жена, они как бы еще хотят поспать. Я хочу пожить. Если будильник будет звонить чуть дольше, то у меня не получится пожить. Я быстро выключаю, встаю и иду заниматься своими делами. Но сегодня впервые, я не знаю, за очень долгое время я перевел его на 10 минут вперед. Ну что-то такое.
3: Какой ужас.
2: Не то, чтобы это мне сильно помогло, но вот это реально выдает во мне человека, который жутко не выспался.
3: Угу. Я, например, очень злой. Со мной вот не надо разговаривать. Абсолютно. Если какой-то недосып, я только проснулся, пожалуйста, первые полчаса дайте, пусть вот 7 миллиардов человек на этой планете живут вот где-то в стороне от меня, да, а я как маленький принц буду с Розой, там, знаешь, которая не разговаривает. Вот такая история. Но интересно послушать искусственный интеллект. Вот что же, по его мнению, может выдавать человека, который сильно не выспался?
5: Людей, которые не выспались, видно сразу. Это особое состояние, когда организм уже проснулся, а лицо еще нет. Первый признак – человек начинает злиться на неодушевленные предметы. Чайник слишком долго кипит, лифт слишком медленно едет, носок куда-то делся, хотя носок лежит в руке. Есть еще этот стеклянный взгляд в одну точку. Человек вроде на работе, но морально уже где-то под пледом. Невыспавшийся человек пьет кофе не ради вкуса, а как будто проходит медицинскую процедуру по возвращению к жизни. Самое смешное – речь. Люди начинают забывать слова посреди предложения. Хотел сказать «микроволновка», сказал «это еда Грейка». Отдельный уровень – случайно отправить сообщение не туда, потому что мозг работает в режиме демоверсии. И, конечно, главный признак обещания лечь сегодня пораньше, которое вечером снова проиграет сериалу, телефону и внезапно очень важным мыслям в 2 часа ночи.
2: Ладно бы сериалу проиграть, а другое дело проиграть мыслям, там, есть ли у пингвина колени, да, черпает ли колобок землю ртом. Вот это страшно.
3: Я по этому принципу сегодня не выспался.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Так, жевательная резинка может быть как и полезна, так и не очень для нашего здоровья. Угу. Так, начнем с пользы. Стоматологи отмечают, что жевательная резинка именно без сахара полезна как дополнение к основной гигиене зубов. Она усиливает слюноотделение, помогая нейтрализовать кислоты и смыть остатки пищи. Оптимальное время использования примерно 10-15 минут жевания после еды. Но не больше, потому что дальше перегрузит челюстные мышцы. Ага. Так, что еще из приятных, так сказать, свойств? Влияние жвачки на мозг. Использование жвачки может помочь сосредоточиться на рутинных задачах, даже справиться с сонливостью при монотонной работе. Но, чтобы вы понимали, она не заменяет полноценный отдых и качественный сон. А вот если, допустим, у вас какая-то сложная задача, требующая вашей кратковременной памяти, то жвачку лучше отложить. Конечно же, у нее есть свои противопоказания. Если у вас есть брекеты, естественно, жвачка не для вас. Ну, временно. Если злоупотреблять ей, это может спровоцировать головные боли, потому что ваши жевательные мышцы будут перенапрягаться.
3: Так.
2: Еще есть риск развития дисфункции нижнечелюстного сустава, поэтому сильно долго жвачку своими желваками мы не жуем. Ну и, конечно же, если у вас есть бруксизм или ваши зубы очень сильно и так стерты, это может усугубить эту ситуацию. Если у вас проблемы с желудком, жвачку, особенно на голодный желудок, жевать не стоит.
4: Я никогда не забуду, как я когда-то был маленький, моя мама, скорее всего, готовилась к чемпионату мира по жеванию жвачки. Знаешь, она проходила какие-то очень ожесточенные тренировки, она могла жевать ее постоянно, я клянусь, прерываясь только на еду и сон. Причем, что характерно, это была одна и та же жвачка.
2: Потому что она варенье макала, обновляла вкус.
4: Это почему-то было очень для нее важно. Мы могли себе... Ну, это уже были не те времена, когда жвачка, значит, какая-то роскошь была. Можно было купить другую, но она хотела именно это.
3: А это у тебя, у меня влепили. Вот...
4: Утеплитель домов.
3: Мам, бабушка, хочу жвачку. Вон корову, видишь? Вот такой же будешь, если жевать будешь.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
13: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
14: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Кофе молотый «Голд Стандарт» крема всего 23 рубля 99 копеек за 500 грамм. Форель слабосоленая «Океан в подарок» всего 19 рублей 99 копеек за 300 грамм. Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: В Германии 42-летняя женщина высидела цыпленка в собственном спортивном бюстгальтере.
3: Вау!
2: Почему так произошло? Курица снесла яички.
3: Так.
2: Ну, она почему-то отложила их там в одно гнездо. Сроки высиживания различались, этих яичек. И никто не захотел брать ответственность за птенцов. Все курицы сказали, нет, мы не будем их высиживать.
4: Как кукушки. Да,
2: да,
4: подбросила
2: кукушки,
4: куда-то.
2: Безответственные кукушки.
4: Абсолютно.
2: Одно яйцо было уже наклевано изнутри. То есть, соответственно, ну, как бы ему либо смерть, либо нужно было что-то решать.
4: Ага.
2: Тогда женщина решила взять все в свои руки.
3: Точнее,
2: и засунуть яйца себе в бюстгальтер. Она взяла спортивный лифчик, потому что он достаточно большой и эластичный. Засунула туда несколько носочков, чтобы обеспечить плотное прилегание. И, соответственно, самих детенышей, сами яйца. Спала она на спине, причем очень чутко и аккуратно. Процесс высиживания одного цыпленка занял день. Чтобы вы понимали, цыпленок вылупился. После того, как он вылупился, женщина отнесла его в курятник. Курица его заклевала.
4: Вот так.
2: Поэтому
4: вот
2: второго цыпленка женщина уже не отдавала курочкам во избежание эксцессов. Она назвала его Титти. В честь места высиживания. Потому что в переводе с немецкого Титти означает грудь или бюстгальтер.
4: Это с любого языка, мне кажется, значит одно и то же.
2: Но
4: не важно, с немецкого, английского.
2: Так. В общем, цыпленок начал ходить за женщиной. Это оказался маленький петушок. Она решила, что когда он подрастет, она все-таки подсунет его обратно курочку.
4: Я так понимаю, опасаясь за собственную жизнь. Потому что, знаешь, одно дело цыпленочка курочку рядом с собой, как собачку постоянно, другое дело петуха. А с другой стороны, может уже и не отдавать его туда, где недавно заклевали его брата и сестру. Ну, это как-то странно. Я так понимаю, что курицы два раза не повторяют. Ну, то есть одного заклевали, заклюют и второго. Представляешь, она вот во всем вот этом, ну, она же там занимает, она такая мамочка, курочки, там все. Она вот надевает этот лифчик, все, там у нее яички эти. И ее приглашают на свидание мечты. Вот тот самый, который вот 10 лет она вот на него смотрела большими глазами. И вот как быть? С одной стороны у тебя курочки, с другой стороны у тебя любовь.
3: Слушайте, у меня похожая история произошла со мной, когда я из Лепеля переехал в большой город. Меня тоже, считай, вот выкинули вот так вот из гнезда куда-то там. И потом Хелен меня нашла, высидела, и вот он я, пожалуйста.
4: Страшно представить, где она тебя нашла.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске 12-14 тепла, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле днем 14-16 выше нуля, в Гродно плюс 19-21 и в Бресте плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Все!

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Чтобы был плоский живот, нужно есть плоскую еду. Пиццу, там, шоколад, жены.
3: О, кстати, я запишу это себе, я не думал об этом. У айфона уже 3 камеры. А у тебя до сих пор нет нормального мужика, который умел бы нормально фоткать.
4: А что ты сразу вот так вот? Потому что иногда этот мужик, который не умеет фоткать, это ты. Так что давай спокойно.
3: Всегда.
4: Да, всегда. У меня вот такая. Знаете, почему на севере нет рэперов?
2: Почему?
4: Потому что там очень трудно вырасти на улице. Холодно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Съем его на палочке. Съем его в рожке. Выберу считалочкой. Пачку или две.
0: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
6: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка». 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд». 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
7: Телеграмм-промбанк.
8: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
9: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
0: Каникулы – время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
10: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Абрикос всего 9,89 за килограмм.
1: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: В Анниполе мужчина украл собаку и замаскировал ее, чтобы не узнал хозяин. Да, в общем, чтобы вы понимали, что сделал мужчина. 48-летний мужчина залез в закрытый вольер возле многоэтажки и украл русскую гончую окраса чепрачный. Чтобы вы понимали, такой окрас в основном у овчарочек. Это когда темная спинка, да, а бока, лапы, грудь и живот, они такие рыженькие. В основном. Такая собака стоит примерно 600 рублей. Вот та, которую он украл. Животное он, конечно же, забрал себе, гулял с ним по Фаннипулю, но переживал, что хозяин может и признать питомца внешне. Что же он сделал? Он такой: а я тебя покрашу. И покрасил собаку полностью в черный цвет. Но, к сожалению, это перевоплощение не помогло. Через несколько дней нашли и животное, и похитителя. Собаку хорошо, что вернули владельцу. А мужчине грозит 1,6 года ограничения свободы.
3: Да, я... еще вроде как у него принудительное...
2: Да, лечение от алкоголизма.
3: От алкоголизма.
2: Хронического.
3: И учитывая, что у него хронический алкоголизм, странно, что он не решил замаскировать собаку под кошку, например. Ну, знаешь, чтобы совсем было сложно ее отличить.
4: Пиалочку на деревья закидывать.
3: Так же странно,
4: да?
3: Что она с ним пошла, он просто перелез в вольер пьяный. Явно собаки, насколько я знаю, не любят запах очень не любят запах перегара и алкоголя. Пошла с ним спокойно. Иногда вот думаешь, может, лучше все-таки ребенку купить собаку, чтобы потом вот этот ребенок не вырос вот в такого вот взрослого, которому родители не покупали собаку и не пошел вот на такие вот крайние меры.
4: Я, если честно, ставлю вот эту ситуацию наравне с Лепелем. Знаешь, Фаннипаль же небольшой. Вот я представляю, если бы у моей мамы в Лепеле украли шпица. Он, наверное, один на весь Лепель живет, и вот его бы решили чуть-чуть постричь, знаешь, чтобы не узнать. Ну, смешно, ребят.
3: Ну, шпицов вообще нельзя красть у нас в стране.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. I love is

0: Белоруссии полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президенты Беларуси и России накануне провели встречу на полях саммита ЕАЭС в Астане. Ранее глава белорусского государства в Астане принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. В своем выступлении на саммите Александр Лукашенко призвал не забывать об изначальных амбициозных целях в ЕАЭС и отдельно остановился на нескольких аспектах работы в рамках Евразийского экономического союза. Первый летний месяц будет богат на новшества для белорусов в самых разных сферах. Так, например, повышаются тарифы ЖКУ на тепло и электроэнергию. Средний платеж увеличится на 3 рубля. Также отменяется часть автобусных рейсов. Это связано с выполнением ремонтных работ и закрытием движения всех видов транспорта по улице Выгодского в Минске. Ориентировочно работы продлятся до 30 августа. США рассматривают три сценария действий против Ирана: заключение сделки с Тегераном, продолжение блокады или возвращение к боевым операциям. Об этом заявил глава Минфина США. Скотт Бессент отметил, что в администрации США есть чиновники, которые желают продолжения конфликта с Ираном, но есть и те, кто хочет урегулирования конфликта. При этом, как сообщает Нью-Йорк Таймс, Дональд Трамп отложил решение по соглашению с Ираном. YouTube будет автоматически помечать видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Как сообщается в блоге компании, видеохостинг стремится к тому, чтобы пользователь понимал, когда видео содержит фотореалистичный контент, существенно измененный или сгенерированный с помощью ИИ. Кроме того, YouTube вводит новую настраиваемую ленту контента, которую пользователи смогут формировать в соответствии со своими интересами, настроением или предпочтительными темами. И в завершении и на iPhone, и на Android мы всегда с тобой. Установи радиоплеер «Беларусь», ставь сердечко на Радиус FM и наслаждайся топовой музыкой везде. Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске 12-14 тепла, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле днем 14-16 выше нуля, в Гродно плюс 19-21 и в Бресте плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Наша

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ну что, дождались, на календаре пятница, а это значит, что пора запереть все рабочие чаты, выкинуть из головы списки дел и официально настроиться на волну чистейшего кайфа. В эфире Радиус FM стартует ваш главный, самый авторитетный гид по главным трекам планеты — это топ-чарт. Ближайшие два часа мы с тобой проведем в режиме максимального музыкального отрыва. Посчитаем каждый клик на сайте radiusfm.by и выясним, кто сегодня заберет все золото, а кого вы безжалостно списывали со счетов. У микрофона Кирилл Громов, скажу сразу. Сегодняшние результаты заставили меня лично перепроверять итоговую таблицу раза три. Но прежде чем мы узнаем новые имена, вспомним топ-3 недели прошлой. Третье место замыкали на прошлой неделе Airbook с треком Graceland. На второй позиции располагались Bebe Rexha и Faithless New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Иманбеку, Софии Рейс, Луиза Сонза, Not You. Ну а прямо на старте на 20-й позиции у нас обосновалась VD, Stace и Annelie со своей меланхоличной работой Heartback Song. Это официальное открытие недели. Ребята впервые в нашей рейтинговой таблице. Пожелаем им удачи и слушаем.
0: Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: На 19 месте у нас закрепилась Тейлор Свифт со своей драмой, которая тоже знатно просела. А пока Тейлор собирает вещи в подвале нашего чарта, мы объявляем минутную паузу для музыкального туризма. Перенесемся за океан и посмотрим, под что сейчас сходит с ума в Штатах. Впереди топ-билборд. Американцы сейчас массово надели ковбойские шляпы и ушли в жесткий кантри-загул. На 5 месте в этой таблице Оливия Дин, So Easy.
1: Топ-билборд.
0: На 4-й позиции Bruno Mars, I Just Might. Оливия Дин забирает 3-е место также, но с песней Man I Need. Элла Лангли у нас на 2-й строчке с треком Be Her. Ну а 1-е место также у красотки Эллы Лангли, Choosing Texas. Ну а послушаем мы с тобой Тейлор Свифт и ее работу Элизабет Тейлор. Этот трек в чарте Billboard на 50-м месте. Получилось стильно, дорого и очень кинематографично. Если хочешь видеть эту новинку у нас на Радиус FM, голосуй на сайте.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 18-ю строчку сегодня отвоевал молодой, чертовски талантливый американец Бенсон Бун со своим разрывным синглом Beautiful Things. Поздравляем его снова с попаданием в основной список. Ну а мы прибавляем скорость и включаем наш радар для поиска будущих супертреков. Время фреш-прогноза. Сегодня мы делаем ставку на авторитетного немецкого хитмейкера Робина Шульца с абсолютно свежим треком Better Times. Это чистый концентрат оптимизма и танцевального вайба, который идеально впишется в твои выходные.
2: Фреш-прогноз.

0: Здравствуйте! Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая – вкус качества.
1: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Есть морожка, он в рожке, эскимо отдаст тебе.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
4: Акция выходного дня в три цены. Только с 28 по 31 мая. Товары по суперцене. Чай черный Тесс с ароматом персика и земляники 9,99 за 100 пакетиков. Уголь древесный 6,99 за 2 килограмма. Все для дома и семьи в магазине «Три цены». Подробности на сайте «трицены.бай» или по телефону 7300.
5: «Три цены». «Три цены».
2: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Спрайт и Фанта всего 4,49 за 2 литра.
6: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Реклама.
8: Ты слушаешь
7: Топ-чарт.
8: Топ-чарт.
7: Радиус FM.
8: 17-е.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня оставляет за собой наш парень Тимошенко со своей фирменной работой You Make Me Feel. Трек взлетел на одну позицию за неделю. Стабильность, достойное уважение. Саунд качает как надо. Ну а теперь пришло время запустить наш музыкальный Делориан и отправиться в прошлое. В эфире перемотка. Мы откатываем счетчик ровно на 7 лет назад и залетаем в солнечный 2019 год. Парни Филат Фекеры со своим гипнотическим треком «Ау» они тогда заставили всех дружно подвывать в такт. Давайте на пару минут вернемся в этот крутой вайб.
0: Перемотка.

0: на 16 месте у нас закрепились немецкие иконы поп-рока. Это группа Tokyo Hotel со своей романтичной работой How to Love. За прошедшие 7 дней Билл и Том Каулиц потеряли 2 позиции. Но их преданные фанаты явно не дадут им упасть ниже. Ну а мы меняем курс и летим на самый солнечный континент, чтобы посмотреть, какие треки сейчас шазамят и крутят на радио в Австралии. Там на 70-й строчке местного хит-парада сейчас вовсю разрывают колонки поп-принцесса Сабрина Карпентер с дерзкой новинкой «Мэн Шоу».
1: Топ-чарт радио с FM с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM. 15-я строчка сегодня остается за британской дивой Рэй и ее жизненным вопросом «Where is my husband?». Девушка взлетела на одну позицию за неделю, мужа Рэй, похоже, так и не нашла, но зато нашла стабильное место в нашем топ-15. Двигаемся дальше, и у нас на очереди очередная порция музыкального эксклюзива. Время фреш-прогноза. И прямо сейчас мы оцениваем работу бельгийского диджея Генри Пифиер и колоритного исполнителя Чей под названием «Соло».
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Реклама. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
5: Спасибо, солнышко. А это тебе.
4: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
6: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Колбаса Антоновская оригинальная, высший сорт, Гродненский мясокомбинат. Всего 23 рубля 99 копеек за килограмм. Вода минеральная Боржоми, Грузия. Всего 4 рубля 99 копеек за 1,25 литра.
8: Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
10: Реклама. Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.
11: 14-е.
12: 14-е место.

0: 12 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте сегодня расположился мощный интернациональный десант. Команда Hunter X со своим синглом Golden. На этой неделе золото слегка потускнело. Трек потерял одну позицию, но звучит он все еще стильно. Ну а на 13-й строчке нас встречает главный итальянский рок романтик Дамиано Давид со своей сольной работой Next Summer.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ты слушаешь
0: топ-чарт.
1: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: 12 место сегодня занимают австрийские кудесники глубокого хауса. Дуэт «Клан Карусель» со своим идеальным автомобильным треком «Ride». Для ребят неделя выдалась сложной. Минус 5 позиций и болезненный вылет из топ-10. Нажимаем на тормоза, а мы продолжаем листать наш музыкальный календарь. В эфире «Перемотка» мы переносимся на целых 14 лет назад, в культовый 2012. Год, когда шведский гений Avicii навсегда изменил лицо электронной музыки, выпустив свой бессмертный гимн «Levels».
0: Перемотка.

0: 11-я строчка сегодня закрепилась за космическим трио Kungs, Theophilus London и Mind Enterprises и их диско трек Galaxy. Ребятам не хватило всего пары ваших кликов, чтобы ворваться в десятку лучших. Напоминаю, если хочешь вернуть парней в топ-10, ты знаешь, где голосовать. RadiusFM.by. Ну а теперь мы на пару минут улетим на Туманный Альбион, чтобы узнать, кто прямо сейчас штурмует авторитетный британский UK Singles Chart. Там на 5-й позиции сегодня Tame Impala с треком Dracula.
1: Топ UK Singles Chart.
0: На 4-й строчке Майкл Джексон, Билли Джин. Под номером 3 Дрейк и его трек National Treasures. На 2-й строчке также Дрейк, но уже с песней Дженни. Сэм Фендер и Оливия Дин забирают золото этой рейтинговой таблицы с треком Rain Me In. Наше внимание привлекла 7-я строчка британского рейтинга. Туда триумфально вернулись ветераны электронной сцены The Chemical Brothers со своим легендарным боевиком Go. Не переключай свои приемники, ведь впереди 2-й час, элитная десятка и имя нашего нового триумфатора. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. МЧС предупреждает белорусов о грозах среди факторов опасности такой погоды. Повреждения, обрыв линии связи, электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы и град. Более 400 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки. Об этом сообщили в МВД. Всего было зарегистрировано 41 новое преступление. Были задержаны 5 курьеров, работавших в интересах аферистов, в том числе один иностранец. В МВД напомнили, что предложение быстрого и легкого заработка при покупке товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связано с риском потери денег. Средняя цена на газ в Европе увеличилась весной более чем на треть. Также отмечаются небольшие колебания. Если 30 апреля фьючерсы на газ торговались по $562 за 1000 кубических метров, то 29 мая торги закрылись на уровне в $550, что на 2% ниже по сравнению с концом прошлого месяца. Но основной вывод аналитиков такой. В этом мае цена газа в Европе оказалась на 39% выше средних котировок мая 2025-го. Хоккеистки из Беларуси впервые примут участие в чемпионате мира U-18. Турнир пройдет в Болгарии в 2027 году. В данный же момент Федерация хоккея Беларуси делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть на международную арену все белорусские сборные. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально переходим ко второму тайму. У микрофона Кирилл Громов, и прямо сейчас мы въезжаем в зону максимального напряжения. В ближайший час мы вскроем главные козыри, раздадим заслуженные медали и узнаем, кто умудрился совершить самый безумный рывок на этой неделе. Открывает нашу десятку лидеров мощный британский клубный союз. Это Sony Fudera, D.O.D. и качающий трек Think About Us.
5: Ты слушаешь?
3: Ты слушаешь Топ-чарт?
5: Топ-чарт?
3: Радиус FM.
5: Радиус FM.
3: Десятое.
5: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятое место мы зафиксировали, ну а теперь давай на минуту заглянем в интернет-пространство наших широт и посмотрим, что люди чаще всего добавляют в свои плейлисты. Далее у нас чарт Яндекс.Музыки. На 55-й строчке там сейчас очень уверенно закрепился американский инди-герой Доминик Файк со своей гипнотической и атмосферной работой «Baby Doll». Под этот трек идеально ехать по вечернему городу и думать о чем-то своем.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. На 9-м месте сегодня расположилась тяжелая артиллерия в лице Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Тонс энд Дай, их совместной работы «Ган-ган-ган». Впереди у нас финальный на сегодня фреш-прогноз. И здесь у нас, ну, очень серьезный претендент на будущее хит-парады. Это топовый диджей Rehab со своим новым фестивальным боевиком «More Than Enough». Rehab, как никто другой, умеет делать музыку, от которой взрываются танцполы от Ибицы до Минска. Слушаем громкую новинку, оцениваем ее потенциал и голосуем на radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку нашего чарта сегодня забирает суровый электронный тандем KDDK Алекс Альта со своим качающим треком One and Two. За прошедшие 7 дней парни слетели назад на 2 позиции, но их плотный бас все еще держит удар в первой десятке. Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной перемотки. Мы сейчас вспоминаем треки прошлых лет. Наш навигатор настроен на 2017. Время, когда канадский гений Weeknd окончательно закрепил за собой статус главного поп-короля планеты, выпустив мегатрек «Can't Feel My Face». Это невероятно качающий фанковый трек тогда звучал буквально из каждого открытого окна. Давай освежим в памяти этот шедевр.
0: Перемотка.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
7: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
8: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе-растворимый Жардин Голд. Всего 11,99 за 95 грамм.
9: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
10: Реклама.
11: Алиса, сделай будни топовыми.
12: Поняла. Включаю Радиус FM.
11: А сколько стоит?
12: Это бесплатно. И подписка не нужна.
11: Алиса, сделай громче.
13: Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
14: Радиус FM.
13: Работает и без подписки.
14: Топ-чарт Радиус FM.
15: Седьмое.
16: Седьмое место.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: На седьмом месте у нас обосновался сегодня интернациональный союз Манбек, София Рейс и Луиза Сонза со своей вирусной работой Not You. Это сенсация недели. Прошлые лидеры нашего чарта сегодня потеряли сразу 6 позиций и с треском слетели с музыкального трона. Вот она, суровая и непредсказуемая воля наших слушателей. Пока Манбек приходит в себя, мы оперативно заглянем в мировой рейтинг Шазам. На пятом месте в чарте Temper City Self Award.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 The Second Voice – Let Me Be. Fuchsia и Solto под номером 3 – Jamaica. Трек Harder Trust сегодня на второй строчке. Ну а первое место забирает The Chemical Brothers – Go. И на 17-й позиции мирового топа неожиданно всплыл бессмертный хит от поп-дивы Кайли Миноук «Can't Get You Out of My Head». Песне уже предостаточно лет, но ее легендарная «Ла-ла-ла» до сих пор сводит мир с ума и заставляет людей судорожно включать «Шазам».
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус ФМ».

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестую строчку сегодня занимает яркая интернациональная команда Алок Зиба и Portugal The Man со своим солнечным треком Dive Into The Ocean. За неделю эта работа остановилась ровно в шаге от заветной первой пятерки. А мы снова крутим ручку нашего музыкального времени в нашей финальной перемотке. Переносимся в 2012 год, когда барбадосская королева Риана заставила весь мир сиять ярче звезд со своим монументальным треком Diamonds. Эту песню певица Сия написала для Рианы всего за 14 минут, а в итоге получился платиновый шедевр на века.
0: Перемотка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня сыр Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
2: Реклама.
4: Алиса, включи топовую музыку.
5: Извини, но нет.
4: Чего нет?
5: Подписки.
4: А что можно слушать бесплатно?
5: Радиус FM.
4: Алиса?
5: Уже включаю.
6: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.
7: Топ-чарт. Радиус FM.
8: Мы официально пересекаем финишную черту и заходим в красную зону. Нашу первую пятерку сильнейших. И открывает топ-5 сегодня стильный парень Альберт Брайт со своим диким треком Wild. За неделю Альберт потерял всего одну позицию, так что его прямо сейчас положение по-прежнему крепкое, как кремень. Ну а теперь наша традиционная рубрика и повод для гордости. Прямо сейчас мы слушаем крутейший белорусский проект Hello Match и глубокий атмосферный сингл Cutting Cords. Это тот случай, когда наша локальная музыка сделана настолько фирменно и дорого, что легко убирает топовых западных продюсеров.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня остановился авторитетный мастер фьючер хауса Дон Диабло и проект Fits and the Tantrum со своим суперпозитивным треком Radio Baby. И перед тем, как мы вскроем конверты с именами тройки главных триумфаторов, у нас есть еще один крутой музыкальный подарок от наших земляков. Встречай проект Juicy Beat и их стильный вечерний сингл Phoenix in the Night.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Ты слушаешь
1: ТОП-ЧАРТ
0: Радиус FM.
2: Вот она, заветная финишная прямая нашего хит-парада. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает роскошный дуэт Bibi Rexha и Faithless со своим электронным шедевром New Religion. На прошлой неделе они были вторыми, а значит, сегодня они потеряли всего одну позицию. Третье место. Это шикарный результат. Поздравляем артистов и прыгаем в этот звук.
0: Тройка лидеров этой недели.
1: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
0: Третье.
1: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирает стильный проект Airbook со своим завораживающим треком Graceland. За неделю ребята смогли подняться на одну строчку вверх, поменявшись местами с Биби Рексой. Ну а до абсолютного триумфа им не хватило совсем чуть-чуть. Но кто же умудрился подвинуть всех авторитетов и занять музыкальный трон? Прежде чем я назову имя победителя, давай еще раз быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку лидеров. Ее сегодня замыкали Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom. Think About Us.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган. KDDK и Алекс Альта забирают сегодня 8-ю строчку со своим треком One and Two. Иманбек, София Рейс, Луиза Сонза под номером 7 Not You. Алок и Portugal The Man сегодня забирают 6-ю строчку Dive Into The Ocean. Альберт Брайт под номером 5 Wild. 4-е место досталось Дону Диабло, Fits and the Tantrums, Radio Baby. Биби Рекса и Фейтлесс сегодня под номером 3, New Religion. Красавчики и Airbook сегодня забрали серебро нашей рейтинговой таблицы с треком Graceland. И наш новый номер 1, а также абсолютный чемпион этой недели и главный взлет недели. Это Алан Уокер и Изабелла Мелкман со своим атмосферным шедевром Broken Strings. И вот настоящий гроссмейстерский рывок. С 8-го места прямиком на вершину. Плюс 7 позиций за неделю, и золото официально улетает в копилку Алана Уокера. Наш заслуженный триумфатор. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к концу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих любимчиков, живи ярко и слушай только качественный саунд. Это был топ-чарт Радиус FM. Всем пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В Минске прошли мероприятия в память о 27-й годовщине трагедии в подземном переходе станции метро «Немига». Она унесла жизни 53 человек 30 мая 1999 года. На месте трагических событий установлена мемориальная композиция в виде 53 бронзовых цветков на ступенях, символизирующих количество погибших. На ступенях также выбита надпись «53 рубцы на сердце Беларуси». Госавтоинспекция уделяет повышенное внимание предупреждению дорожно-транспортных происшествий в выходные. Особое внимание уделяют велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности. Сотрудники ГАИ ориентированы также на пресечение грубых нарушений ПДД, своевременное выявление нетрезвых и бесправников с участием нарядов спецподразделения ДПС «Стрела», организованы рейдовые мероприятия на аварийно-опасных участках дорог. Германия и Франция начали консультации по вопросам ядерного сдерживания. По данным СМИ, советник канцлера Фридриха Мерца уже провел в Париже первый раунд переговоров. Следующая германо-французская встреча запланирована в Германии. Еще до летних парламентских каникул, которые начнутся 4 июля. Это шаг к реализации мартовской декларации Мерца и Макрона. Ожидается, что уже в этом году немецкие военные станут наблюдателями на французских учениях «Покер». Белоруска Анна Максимова одержала победу на Кубке Азии по триатлону в Китае. В спринте Максимова показала лучшее время – 1:01:07 и поднялась на высшую ступень пьедестала. Серебряную награду завоевала представительница Китая Лин Синьюй, а бронзу взяла спортсменка из Турции. Всего в соревнованиях принимали участие 36 спортсменок из 17 стран. И в завершении «Твоя умная колонка» ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью +5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью +6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью +7-9, днем от +14 до 16. В Гомеле ночью +7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от +10 до 12 и днем +20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Белагропромбанк.
3: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
4: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
5: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapp.by и в офисах банка.
6: Подарите детям праздник вместе с «Три цены». Ко дню защиты детей с 29 мая по 1 июня. Покупайте игрушки, товары для творчества, канцтовары и праздничное оформление. И получайте кэшбэк 15%. Бонусы действуют 14 дней. Подробности на сайте www.3цены.by или по телефону 7300.
7: Три цены. Три цены.
8: Реклама.
9: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке радиуса.

0: 18+.
1: Тук-тук-тук. Это пробудители.
2: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: These beautiful things that I've got.
1: Реклама.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
1: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Запреты на посещение лесов сохраняются в 6 районах Беларуси. Все они расположены в Брестской области. В остальных же регионах местами введены ограничения на посещение лесных массивов. В таких случаях в лес разрешено заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня, включая мангалы, строго запрещены. Белавия в октябре возобновляет прямые рейсы на Шри-Ланку. Полеты будут выполняться по вторникам. Время в пути составит около 10 часов. Рейсы будут выполняться до аэропорта Матала. Он расположен на южном побережье Шри-Ланки, в непосредственной близости от популярных курортов и национальных парков. В Турции затонуло туристическое судно. По словам пассажиров, среди них белорусов не было. На тематическом пиратском корабле началось возгорание двигателя. На борту находилось более сотни туристов, 20 из которых – дети. Для них планировались игры и развлекательная программа. Пассажиров пришлось спешно эвакуировать. Данных о пострадавших не поступало. Сообщается, что судно ушло под воду менее чем за час. ChatGPT теряет монополию. Все больше данных говорит о том, что пользователи чаще выбирают Gemini или Cloudy. В 2023 году ChatGPT фактически был монополистом. На него приходилось 99% всего отслеженного времени работы с искусственным интеллектом. В 2024-м доля снизилась до 92%, в 2025-м до 83%, а за первые 4 месяца 2026 года до 74%. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
3: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: А что это у вас на носу? Не сопля. Новый год. До праздника совсем немного, потому предлагаю уже вовсю окунаться в предновогодние чудеса. Из развлечений текущего уикенда выставка авторских работ «Чарон и Млын». Сейчас все вам расскажу.
0: Тут есть.
1: Немного о самой выставке. «Чарон и Млын» — это настоящий праздник творчества и ручной работы. Тут встречаются мастера, дизайнеры, да и в целом все, кто ценит тепло человеческих рук и уникальность авторских изделий. Ну а «Зимний Млын» создает неповторимую атмосферу волшебства и тепла. Прямо как в детстве, когда все казалось сказкой. Выставка идет уже третий день и завершится завтра, потому скорее спешите за подарками для близких, ну или порадуйте себя в конце концов. А что приобрести-то можно? Все, что захотите. Украшения, одежду, игрушки, предметы интерьера и декора, мебель, товары для хобби. И все это ручная работа. Ну и то, для чего мы с вами по выходным собираемся – еда. А если быть точнее – фермерская еда. Фермеры представят свою экопродукцию. Ну и кондитеры будут радовать не меньше. Пряничные наборы, трайфлы, конфеты, печенье, шоколадная колбаса, шоколад, леденцы, безе и многое другое. Причем и для спортсменов найдутся вкусняшки без сахара. Помимо интересной экспозиции, гостей ждут увлекательные мастер-классы, модные показы и дефиле, семинары, творческие конкурсы и презентации.
0: Тут есть!
1: Согласитесь, звучит интересно. Пора и все карты выложить на стол. Выставка проходит в Минске по адресу Победителей 14 в выставочном центре Белэкспо с 11 до 20 сегодня и с 11 до 19 завтра. Билет на сайте обойдется вам в 3 рубля, а уже на самой выставке купить его можно за 4 рубля.
0: Тут есть!
1: Новогоднюю сказку пора создавать уже сейчас. Времени не так уж много. Кстати, и есть там тоже вкусно.
0: Тут есть! Тут есть! Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Белорусам напомнили о сезонном запрете. Речь идет о специальных местах для купания. Локации обозначены соответствующими информационными указателями и соответствуют предъявленным требованиям. Все иные водные объекты запрещены для купания. За купание в запрещенных местах предусмотрена ответственность. Наказание – штраф до 3 базовых величин, что в настоящее время составляет 135 рублей. В Беларуси взяли под охрану места обитания нескольких видов птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу. Речь идет о местах обитания следующих представителей фауны: белоспинного дятла, мухоловки, белошейки, жужелицы путаной и слизнееда ребристого. Согласно решению властей, локации переданы под охрану государственному природоохранному учреждению Национальный парк Беловежская пуща. Украина и Канада договорились о запуске производства дронов. Уточняется, что страны подписали соглашение о расширении оборонно-промышленного сотрудничества. Беспилотники будут производить на канадской территории и поставлять в ВСУ. Точные сроки и объемы пока не раскрываются. Эксперты назвали 10 стран, наиболее подверженных землетрясениям. В список вошли Япония, Индонезия, Китай, Филиппины, Иран, Турция, Перу, США, Италия и Мексика. Большинство из них расположены в Тихоокеанском огненном кольце или рядом с крупными разломами и границами плит. Эксперты подчеркивают, землетрясения нельзя предотвратить, но можно снизить ущерб. Помогают сейсмостойкое строительство, системы раннего оповещения, тренировки, аварийные запасы и понятный план действий. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай только топовую музыку». Подписка для этого не нужна. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
4: Задай ритм лету с Вива Браслов. МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
5: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В вузах Беларуси больше всего бюджетных мест выделено на инженерные специальности. Об этом сообщил представитель Минобразования Сергей Пищев. В 2026 году 46 учреждений высшего образования готовы принять 49 тысяч абитуриентов, из которых 33 тысячи за счет средств республиканского бюджета. Эксперт подчеркнул, что сейчас наблюдается необходимость усиления кадрового потенциала промышленного сектора. Итоги конкурса «Лучшие товары Беларуси» подвели в Минске. Лауреатами признаны 35 минских предприятий. Именно их продукция получила высокую оценку экспертов и доверие потребителей. Конкурс проводится с 2002 года. Он остается площадкой для поддержки и развития отечественных производителей. Минчанин вырастил в квартире на улице Матусевича 7 кустов конопли. Фигурант высадил около десятка семян, 7 из которых проросли. Далее он переместил горшки в гардеробную, установил там светодиодные лампы и принялся ухаживать за культурами. В один из дней растениевода-любителя задержали сотрудники наркоконтроля. Они изъяли растения, а в отношении жителя столицы возбудили уголовное дело. В понедельник ярославский «Локомотив» объявит о назначении Дмитрия Квартального новым главным тренером команды. Контракт специалиста будет рассчитан по схеме 1+1. Напомню, Квартальнов с апреля 2023 года тренирует сборную Белоруссии и Минское «Динамо». Его соглашение с клубом истекает 31 мая. Российский тренер уже работал в «Локомотиве» в 17-19 годах и в двух сезонах выводил команду во второй раунд Кубка Гагарина. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью +5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью +6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью +7-9, днем от +14 до 16. В Гомеле ночью +7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от +10 до 12 и днем +20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
0: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
3: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна

0: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Первый летний месяц будет богат на новшества для белорусов в самых разных сферах. Так, например, повышаются тарифы ЖКУ на тепло и электроэнергию. Средний платеж увеличится на 3 рубля. Также отменяется часть автобусных рейсов. Это связано с выполнением ремонтных работ и закрытием движения всех видов транспорта по улице Выгодского в Минске. Ориентировочно работы продлятся до 30 августа. Госавтоинспекция уделяет повышенное внимание предупреждению дорожно-транспортных происшествий в выходные. Особое внимание уделяют велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности. Сотрудники ГАИ ориентированы также на пресечение грубых нарушений ПДД, своевременное выявление нетрезвых и бесправников с участием нарядов спецподразделения ДПС «Стрела», организованы рейдовые мероприятия на аварийно-опасных участках дорог. Средняя цена на газ в Европе увеличилась весной более чем на треть. Также отмечаются небольшие колебания. Если 30 апреля фьючерсы на газ торговались по 562 доллара за 1000 кубических метров, то 29 мая торги закрылись на уровне в 550 долларов, что на 2% ниже по сравнению с концом прошлого года. Но основной вывод аналитиков такой. В этом мае цена газа в Европе оказалась на 39% выше средних котировок мая 2025 года. YouTube будет автоматически помечать видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Как сообщается в блоге компании, видеохостинг стремится к тому, чтобы пользователь понимал, когда видео содержит фотореалистичный контент, существенно измененный или сгенерированный с помощью ИИ. Кроме того, YouTube вводит новую настраиваемую ленту контента, которую пользователи смогут формировать в соответствии со своими интересами, настроением или предпочтительными темами. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода Бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Нет радиоприемника?
3: Не оплатил подписку?
4: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
5: Алиса, включи Радиус FM.
6: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the doctor.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь,

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-64-43 и 8029-329-79-48.

0: неразрывно связана с риском получения рака.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама.
3: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
2: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Бибирекса и Фейтлесс.

0: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by

0: Ребенок неразрывно связан с риском получения рака.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
5: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами будут идти дожди, днем во многих районах. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 15-17 выше нуля. В Минске ночью плюс 7-9, днем от плюс 14 до 16. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от плюс 10 до 12 и днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут от

искренний, наш. До встречи в июле. Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная, днем с прояснениями погода, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, днем умеренный. В Минске днем плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 тепла, в Витебске плюс 16-18. В Гродно днем 18-20 выше нуля и в Бресте 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная, днем с прояснениями погода, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, днем умеренный. В Минске днем плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 тепла, в Витебске плюс 16-18. В Гродно днем 18-20 выше нуля и в Бресте 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

силы. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерьер.

вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht endet.
1: В Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная, днем с прояснениями погода, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, днем умеренный. В Минске днем плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 тепла, в Витебске плюс 16-18. В Гродно днем 18-20 выше нуля и в Бресте 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Radius FM. Волна топовой музыки.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куске.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by. Наше

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная, днем с прояснениями погода, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, днем умеренный. В Минске днем плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 тепла, в Витебске плюс 16-18. В Гродно днем 18-20 выше нуля и в Бресте 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.